0: Да, я знаю, что это не
1: there's
0: a swap. There's a swap.
1: No, I'll write there's a swap.